0: on the beach like a knockout combo.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На границе с Беларусью повреждены еще 2 щита системы наблюдения. Далее об этом и других событиях более подробно. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством троих сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигрантов лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством Лета, что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа, далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положена бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года, роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. О замеченных в лесу медведях просят сообщать через портал. Далее об этом и других событиях более подробно. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Дабас Даты, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда, ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создает прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативно службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Vinyas.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положена бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, в начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijs un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijs nerviem?
4: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādās uzturbagātnādās uzturbagātnādās.
6: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Lai simfonija aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
7: Spice aicina uz lielu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijas nerviem?
4: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagāt nādājas uzturbagāt nādājas uzturbagāt.
6: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvošs, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
7: Novembrī Rīga Xiaomi Arena Dio Pika Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Ситуация на границе остается напряженной, далее об этом и других событиях более подробно. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы. Двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. Завтра утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будут идти дожди, ветер будет умеренным, однако на побережье порывы уже достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии ожидаются от 16 до 21 метра в секунду, в прибрежных районах от 25 до 27 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что по интенсивности эта буря даже близко не будет сравнима с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Тогда порывы ветра 25-27 метров в секунду наблюдались и далеко в глубине страны. В эту пятницу ветер такой силы ожидается только на побережье. Ожидаются небольшие разрушения, однако они не будут сопоставимы с последствиями предыдущей бури. В течение субботы ветер начнет стихать. Температура воздуха в пятницу от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь, ветер южно-юго-западный умеренный, столб Кубики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Депутатам самоуправления запрещено ездить в Российскую Федерацию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна-Барана. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции, ранее агентству «Лето», сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. Завтра в Латвии будет пасмурно, а местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный и юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
5: Vairāk nekā 30 gadus!

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Топливо и жилье дорожают, продукты питания подешевели. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. А за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзаме и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным. На севере Курзаме и Видземе север. Западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзаме ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзаме и Видземе 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Ситуация на границе остается напряженной, далее об этом и других событиях более подробно. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. Завтра утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будут идти дожди. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы уже достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии ожидаются от 16 до 21 метра в секунду. В прибрежных районах от 25 до 27 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что по интенсивности эта буря даже близко не будет сравнима с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Тогда порывы ветра 25-27 метров в секунду наблюдались и далеко в глубине страны. В эту пятницу ветер такой силы ожидается только на побережье. Ожидаются небольшие разрушения, однако они не будут сопоставимы с последствиями предыдущей бури. В течение субботы ветер начнет стихать. Температура воздуха в пятницу от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь, ветер южно-юго-западный умеренный, столб термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Депутатам самоуправления запрещено ездить в Российскую Федерацию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна Барана. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции, ранее агентству «Лето», сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. Завтра в Латвии будет пасмурно, а местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный и юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Топливо и жилье дорожают, продукты питания подешевели. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. А за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию – плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзаме и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзаме и Видземе север. Западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзаме ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзаме и Видземе 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.